0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

Бить классных проще простого, но и там есть свои сложности. Обычно претенденток на такого парня великое множество, и за него приходится побороться. Однако то, что достается с большими усилиями, впоследствии радует намного больше. То же самое чувствуют и заядлые дачники, когда приходит время собирать урожай после всех вложенных в него трудов. Ну а чтобы эти эмоции были испытаны, всегда поможет радиодача. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по столичному времени.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь, рождая чудеса на радио «Дача», рассказал про всем знакомые чувства. Тем, кто прямо сейчас в компании своей второй половинки проводит эту ночь, желаю, чтобы она длилась как можно дольше и запомнилась. Всем, учаней своей второй половинки проводит эту ночь, желаю, чтобы она длилась как можно дольше и запомнилась всем участникам без исключения.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: если ты хочешь, как завещают группа Корни, петь с нашими гитарами и с нашими артистами, то, естественно, необходимо присоединяться к большому торжеству, потому что команда «Радио Дач» готовится к большому юбилею. В этом году нам 20 лет праздновать, знаменательное событие. Конечно же, будем все вместе 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». На одну сцену выйдут такие артисты, как Полина Гагарин, Денис Клявер, Михаил Шуфутинский и многие другие. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» узнавайте, конечно же, на удачныепесни.рф. Возрастное ограничение, напоминаю, 12+.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20...

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя, я из города Омска. Передаю привет всем слушателям радио «Дача» и особенно своей сестре Татке. И хочу поставить для нее песню Дмитрия Маликова «Спасибо, радио «Дача».

0: любишь меня.
1: Благодаря популяризации психологии в наши дни уже каждый знает, что говорить друг с другом необходимо для сохранения хороших взаимоотношений. Замалчивания ведут к недопониманиям, ссорам и всяческим болячкам. В общем, не делайте так. Радио «Дача» идет в ногу со временем. Мы даем возможность высказаться. Для этого и существует целая рубрика «Удачный момент». Если вдруг сложно произнести какие-то слова, глядя друг другу в глаза, или просто нет такой возможности, потому что вы далеко, то мы поможем. В конце каждого часа озвучиваем ваши приветы и поздравления, а также ставим любимые песни. Дозванивайтесь по телефону в Москве 8495-995-2555. Дарите близким позитивные эмоции.
2: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Стас Михайлов, девочка Любовь. На одном из музыкальных фестивалей этого лета певец рассказал историю из своих школьных времен, как маленький Стасик, не выучив стихотворение, на свободную тему просто пересказал текст одного из музыкантов, которых слушал на тот момент. И шалость удалась. Никому не навредил и продемонстрировал находчивость. Почему нет? Такой подход только приветствуется. Пожалуй, последую примеру легендарного исполнителя. Прочитаю то, что знаю, а конкретно имена тех, кто прозвучит в эфире в ближайшее время. Уже скоро на радио «Дача» Ольга Зарубина, Непара и группа «Мираж».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске...
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юга.

0: Мозаика и керамика, огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Ты чего на звонки не отвечаешь?
6: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
5: Прятаться не выход. Юристы правых бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи, Карла Маркса, 81-1. Подробнее на правокс.рф.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Заманчивое предложение от Филатова и Кэроса, но я осмелюсь создать этим ребятам конкуренцию. Дело в том, что лето в эфире «Радио Дача» начинается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свои яркие снимки и написать небольшой рассказ о том, что же там произошло или происходит. Так что любой вечер может приблизить вас к победе. Будьте всегда наготове и держите фотоаппарат рядышком. В конце августа мы разыграем главный приз — туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Регистрация на наш самый яркий и солнечный проект проходит на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Екатерина. Я звоню из города Московска. Хочу поздравить мою любимую мамочку Шишкину Татьяну Васильевну с днем рождения. Пожелать ей всего самого лучшего, чтобы все мечты ее исполнялись, хорошего отдыха. Они сегодня с папой улетают. Вот, всего самого лучшего. Мамочка, мы тебя любим и целуем. И заказываем тебе песню «Течет ручей, бежит ручей». Спасибо, радиодача.

0: без витамина D Елене Терлеевой будет сложновато. Убеждена, она это спела сгоряча и, как говорится, в сердцах. Ведь лето — то самое время, когда необходимо заряжаться теплом на весь оставшийся год. Но не забывайте, друзья, что солнце бывает и опасным. Держите под рукой крема и лосьоны, а также заботьтесь обо всех своих родных и близких в этом плане. Ну а Радио Дача позаботится о жарких и горячих хитах, которые нас ждут впереди. Уже очень скоро услышим Five Star Family, Валерия Леонтьева и группу Bis. Оставайтесь с нами. Всем желаю отличного дня.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Очень короткая считалочка от группы Five Star Family. Раз, два. Ну, может быть, она такая лаконичная, потому что если продолжать 3-4-5, вышел зайчик погулять, то история там раскрывается довольно драматичная с нашим ушастым героем. Поэтому здесь и остановимся. Тем более, что вообще не время нагонять жути. За окном светает. Тем, кто уже бодрствует, самого бодрого и доброго утра. Желаю я, Андрей Фролов, и продолжу вас радовать только лучшими песнями от самых любимых артистов. На радио «Удача» в ближайшее время услышим комбинацию Филиппа Киркорова и Валерия Сюткина.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Ты чего на звонки не отвечаешь?
4: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
3: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранит от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие ткани.

0: Петлой. Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Станция про свои романтические пристрастия поведала нам в песне под названием «А я люблю военных». Сразу вспомнилась шутка, не моя, к сожалению, но довольно точная. Знаете, почему всем мужчинам идет форма? Потому что эту одежду мужчины сами себе не выбирают. Как-то так. Все продумано и подобрано знающими профессиональными людьми. Этот же тезис подходит и для нашего плейлиста на радио «Дача». Только лучшие хиты от ваших любимых и самых известных исполнителей продолжатся буквально через пару мгновений. Не убегайте далеко.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
6: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
5: Александр Иванов и группа «Рондо».
7: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
8: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
9: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» 3 мощных растения экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Я звоню из Пушкарского стана, поселок Буганак, Белорецкий район. Зовут меня Ирина. Хочу передать привет своей мамочке Светлане Шершицкой, дочери Софии, сестре Наташе. Я очень их очень-очень люблю. И хотела бы послушать песню «Артики-Артики». Спасибо, дорогой «Радио «Дача».

0: тот самый терпкий, я бы даже сказал, крепкий запах духов, которыми пользовалась каждая девчонка во всех летних лагерях нашей страны. Королевская ночь, прощальный костер и мольбы, обращенные к диджею. Ну, поставь медляк еще разок. Что-то ностальгия в глаз попала мне, пора завязывать. Хорошего, как говорится, помаленьку. Будем с вами двигаться к лучшему. Оно, как известно, всегда только впереди. На радио «Дача» далее только самые хитовые и отборные песни продолжатся. Всем желаю легкого и приятного утра.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
12: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Рок-Гороскоп на Радио Дача.
1: Львам, скорпионам и водолеям звезды советуют не цепляться за первоначальный план. Обстоятельства могут измениться буквально за несколько часов. И именно гибкость поможет оказаться в выигрышном положении. День подходит для важных разговоров с руководством, оформления документов и любых дел, где многое зависит от первого впечатления. Тельцам, ракам и девам стоит внимательнее присмотреться к мелочам. Не исключено, что именно в деталях скрывается причина недавних трудностей. Овны, близнецы и рыбы почувствуют желание доказать окружающим свою правоту. Однако сегодня гораздо полезнее слушать, чем спорить. Среди чужих слов можно услышать подсказку, которая избавит вас от лишних хлопот. Весам, стрельцам и козерогам день обещает приятные совпадения. Встреча, случайный звонок или неожиданное предложение могут стать началом интересных перемен.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: «Ангел моей мечты» от Дениса Клявера прямо сейчас на радио «Дача». Все желания и грезы обязательно сбываются, если о них помнить, визуализировать и отправлять аффирмации в космос. Так думают многие, но не забывайте, что реальные действия добавлять ко всему вышеперечисленному просто необходимо. Все-таки материальная составляющая в нашей жизни тоже играет огромную роль. Вот, например, сколько ни отправляй мысленные послания своим родным, коллегам и близким, вряд ли они их получат. Куда вернее воспользоваться каким-нибудь мессенджером, а еще лучше сделать это с помощью любимой радиостанции. В конце каждого часа рубрика «Удачный момент» дает как раз-таки возможность отправить все самые искренние и сердечные поздравления, пожелания, да и просто приветы прямо в эфир «Радио Дача». Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Дарите своим близким любимые песни.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Ты чего на звонки не отвечаешь?
5: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
4: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи, Карла Маркса, в выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи, Карла Маркса, 81/1. Подробнее на pravox.rf.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Родное, свежее.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Аурики. Довольно хулиганская композиция, согласитесь, но вполне подходящая для тех самых исполнителей. Отпетые мошенники только что в нашем эфире. Я, в свою очередь, добавлю немного духоты имени кота Леопольда и призову уважать всех окружающих, даже если вам отдыхается особенно весело у любого водоема, а тем более рядом с чужим жильем. Так ваши летние развлечения не превратятся в разбирательства и скандалы. А вот как превратить очередной рабочий день в легкое и приятное приключение – это вопрос. И без ответа вас не оставлю. Слушайте Радио Дача. Здесь только самые отменные шлягеры от первоклассных артистов. Будем наслаждаться ими и далее через короткую паузу.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара

0: Чисто, быстро, безопасно.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки. 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья. А вам?
0: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радиодача».

0: Если хочешь остаться еще на пару минуточек под одеялом и не просыпаться до конца, то, увы, не получится. Поспели освежающие и бодрящие новости. Посреди июля дискотека «Авария» решила записать новогоднюю песню снова. Да-да, ту самую композицию, без которой вот уже 27 лет подряд невозможно представить ни один Новый год. На этот раз композиция будет обновлена с помощью живого оркестра и хора. Об этом рассказали сами музыканты и даже пошутили соответствующе. Мол, привыкли готовить сани зимой. Ну что ж, ждем не дождемся, ребята. Уверен, версия получится восхитительной, как и все песни в эфире «Радио Дача». Очень скоро услышим Дмитрия Маликова, Ирину Аллегрову и Филиппа Киркорова.
1: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Заберу тебя в июль на радио «Удача». Предложение, которое будет актуально, ну, минимум через пару месяцев. Дмитрий Маликов поспешил. Но возмущаться грех, потому что песня получилась превосходной, а ее релиз состоялся буквально пару недель назад. И вот она уже звучит у нас в эфире. Все потому, что команда «Радио «Удача» ищет самые свежие хитовые песни от любимых исполнителей, отбирает только лучшие и радует вас ими ежедневно. Я, пожалуй, заберу в свой плейлист Юрия Антонова, Сергея Ростова и группу «Руки вверх». Их услышим уже очень скоро.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: Лера Москва передает спасибо за 7 часов счастья на 7 этаже. А если бы каждый раз этажи значили то количество часов, которое будешь заниматься тем или иным делом, в этом случае те, кто трудится на первом или цокольном, были бы самыми счастливыми людьми. Но это лишь мои фантазии. Не расслабляйтесь, рабочие будни только начинаются. Всем позитивного и продуктивного дня желаю. Меня зовут Андрей Фролов. Утро на радио «Дача» продолжится с Марией Федоровой. Она уже неподалеку от студии, притаилась у двери. Мешать не буду. Всем пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Муз-ТВ представляет.

0: подача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Таня Дача. Меня зовут Маша. Я передаю привет России и прошу песню Люси Чебосина «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
1: В студии Радио Дача с новостями. Екатерина Родина. Здравствуйте. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Прием на бюджетные места продлится до 15 августа, на творческие специальности до 10 августа. Станцию Петровск-Разумовская на МЦД-3 закроют с 15 июля. В Дитрансе сообщили, что это связано с началом строительства путевой инфраструктуры для высокоскоростной магистрали. Пассажирам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, например, до или от одноименных станций МЦД – Серпуховско-Тимирязевской или Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Также можно будет построить маршрут через станцию МЦД-3 Останкино с пересадкой на станцию Бутырская Люблинско-Дмитровская линия. В ходе операции «Нелегал-2026» депортированы почти 15 тысяч мигрантов из нашей страны, рассказали в МВД. Пресечено свыше 60 тысяч нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Выявлены и привлечены к административной ответственности более 10 тысяч работодателей за незаконное привлечение иностранцев к труду. Возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции. Кроме того, почти 30 тысяч иностранными гражданами запрещен въезд в Россию. Лето в эфире «Радиодачи» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». В рамках него наша команда меняет ваши яркие фотографии, наши картные призы для удачного отдыха. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, загрузить снимок и кратко объяснить свой выбор. Главный приз мы разыграем уже в конце августа. Это туристический круиз на морском лайнере по маршруту «Сочи-Турция» для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Группа «Блестящие» открывает новый музыкальный час. Сразу после новостей прозвучит песня «А я все летала». Всем доброго утра и отличного дня.
0: Прямо сейчас

0: нас и здесь неплохо кормят. Подарки вручают за яркие, необычные летние фотографии. Для этого у нас на радиодаче есть шикарная акция «Лето с сюрпризом». Чтобы принять участие, необходимо зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, загрузить свое яркое, необычное, креативное, душевное фото, написать небольшой рассказ, почему именно это фото стало для вас самым любимым, и, собственно, верить в удачу. Получите от нас шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, а там 28 августа мы разыграем два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И, кстати, уже в этом часе определим нового финалиста. Как говорится, скрещиваю пальчики за всех. И музыку отличную обещаю. Далее на радиодаче будем слушать Наталью Сенчукову, Султана Лагучева и не только Мария Федорова. С вами всем привет.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: сдача.
1: Гороскоп, гороскоп, гороскопчик на сегодня, 14 июля, вторник, на радио «Дача». Овны, весы и скорпионы рискуют неправильно понять мотивы другого человека. Если возникнет спорная ситуация, лучше задать дополнительный вопрос. Близнецы, львы и стрельцы окажутся в центре событий. Возможные новые знакомства, деловые предложения или приглашения. Не бойтесь брать инициативу в свои руки. Тельцы, девы и водолеи смогут решить вопрос, который долго оставался без движения. День благоприятен для переговоров и поиска компромисса. А раки, рыбы и козероги почувствуют потребность ненадолго выпасть из привычного ритма. Иногда лучший способ найти ответ – перестать его искать. Удачного всем вторника. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: тащить с собой тонны репеллентов, таблеток всяческих и тому подобное. Придумали, наконец-то, небольшие наклейки, которые крепятся на одежду или на другие поверхности. А наклейки эти непростые, это антикомаринные стики. Говорят, чудо работает аж до 12 часов. В общем-то, актуально лето, в конце концов. И проводим мы наше лето в компании «Радио Дача». Продолжим наслаждаться любимой музыкой. Совсем скоро послушаем Марину Хлебникову и Шахзоду. И это еще не все. Впереди акция «Лето с сюрпризом». Срочно будем определять нового финалиста. Удачи вам!
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу

0: уточнять у официального дилера, не является публичной офертой.
1: Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Шикарная акция «Лето с сюрпризом» продолжается. И сейчас мы узнаем имя 24-го финалиста «Лето с сюрпризом». Того, кто поборется 28 августа за один из главных призов. А это, между прочим, круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И у нас на связи Анастасия из Ульяновска. Анастасия, утро доброе.
2: Доброе утро.
1: Прекрасную фотографию вы прислали в акции «Лето с сюрпризом». Вы там, где хотели бы оказаться многие. Это тот самый пляж из фильма одноименного с Леонардо Ди Каприо.
2: Да, он самый.
1: Как была сделана эта фотография?
2: Там, во-первых, очень было много народа. То
1: это понятно.
2: И, естественно, там иностранцев очень много, и русскоговорящие тоже были. И у меня муж скептически отнесся к этому, потому что там невозможно фотографироваться, пляж только открыли, пойдем отсюда. Я говорю, ну давай хотя бы, говорю, ладно, с народом сфотографируемся. И он начинает меня фотографировать, и люди расходятся в разные стороны. Что-то
1: начинается. Но вы отметили кругляшком на фотографии, что случилось, да? Там рифовая акула была.
2: Да, а я-то спиной стою. Ну и когда мы услышали русский возглас, смотрите, ты акула! Тот момент как раз-таки, естественно, я встала уже, ну, побоялась их, но зато мы запечатлели кадры, где сзади меня несколько плавников.
1: Видим, да. И хорошо, что все закончилось не так, как в фильме «Пляж». Я недавно его пересматривала, и очень приятно было увидеть именно вашу фотографию. И главное, народу никого. Как смыло волной. Все для вас. Но вы, Анастасия, да, бесстрашная, добились идеальной фотографии, и эта фотография, и вы проходите в финал под номером 24. То есть вы 28 августа поборетесь за один из главных призов. Это туристическое путешествие на круизном лайнере из Сочи в Турцию.
2: Мечта.
1: Анастасия, это же еще не все. Вы получаете от радиодачи крутой фирменный настольный увлажнитель для воздуха. Он уже точно ваш, готовится отправиться в Ульяновск.
2: О, спасибо большое, радиодача. Это так здорово, так приятно. Как раз увлажнитель в наши погодные условия нужно.
1: Ох, спасибо вам за участие, Анастасия. Удачи вам в финале и отличного бодрого утра, разумеется, в компании «Радио Дача».
2: Спасибо большое.
1: Итак, это была Анастасия из Ульяновска, которая прошла в финал под номером 24. Финал состоится 28 августа, напомню. Там мы разыграем два главных приза. А это, на секундочку, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила на нашем сайте для слушателей старше 18 лет.
0: «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Песня займет первую строчку на этой неделе.
0: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Светлана Сульяновска. Хочу передать привет своим детям Яне и Рамилю и заказать для них песню «И плывет веночек вдоль ночной воды». Всем желаю добра и здоровья.

0: Круглосуточно.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменится правило предоставления платных медицинских услуг. Так, заключать договор с медорганизацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении, пишет РИА Новости. Изменятся некоторые требования к содержанию документа. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В России начнут маркировать удобрения с 1 ноября, при этом реализация продукции без цифрового кода допускается еще год до 1 ноября 2027. Новые правила коснутся удобрений, которые содержат 2-3 питательных элемента, включая азот, фосфор и калий. Также правила распространят на прочие удобрения, включая те, что выпускаются в форме таблеток или упаковках массой не более 10 кг. Россияне переключаются с ресторанов на готовую еду в супермаркетах. За первую половину текущего года трафик в заведениях общепита снизился на 6,10% по всей стране. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Наибольшее падение зафиксировано в пекарнях, затем в кафе, фастфуде, кофейнях и киосках с мороженым. Как отмечается, причина в том, что потребители сокращают необязательные траты и ищут более дешевую альтернативу обедам вне дома. В ответ продуктовые сети активно расширяют ассортимент готовой еды. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфир «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Юлия Савичева, песня «Москва, Владивосток» прозвучит прямо сейчас на радио «Дача».
1: Прямо сейчас

0: празднуем 20-летие «Радиодача». 26 сентября в Лайф-арене в Москве пройдет грандиозный юбилейный фестиваль «Удачные песни». С нами в этот вечер будут все звезды эфира. Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Кай Метов, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И без музыки не оставим вас этим утром. На радио «Даче» уже скоро будем слушать группу «Гости из будущего» и Филиппа Киркорова.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: сегодня, 14 июля, отмечается популярный праздник среди дачников – День смородины. Издавна эта ягода выращивалась в монастырских садах в качестве лекарственного растения и даже называлась монастырским виноградом. Существует мнение, что смородина получила свое название из-за сильного запаха, который раньше называли смородом, либо же от слова «самородок». Решать нам. Всех с праздником!
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: 100-150 граммов смородины в день позволяет получить значительную часть суточной нормы витамина С и другие полезные вещества. Это для взрослого человека. В общем, мера должна быть во всем, друзья, и даже в поедании ягоды. А вот что касается музыки радиодачи, то тут меру можно не знать. Любимые хиты будем слушать далее в большом количестве. И начнем с пластинок Эдуарда Хиля, Татьяны Булановой и Таисии Повали. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: прибыли. А мы готовимся на радио «Дача» встречать любимые композиции Антипа и Ирины Аллегровой. И уже скоро исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Приятного вторника, будем вместе.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
8: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
8: Для тебя.

0: знакомая.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Даша из Астрахани. Хочу передать привет своей маме, Наташе, папе, Роме. Я хочу пожелать огромных успехов на работе. И хочу поставить для них песню «Винтаж роман». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября в России вводится обязательная маркировка широкого перечня гигиенических товаров. В такой список вошли в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, губки, бумажные полотенца, зубные нити, расчески и другие аппараты. Маникюрный набор, а также аналогичные средства. Участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября производители-импортеры начнут наносить коды на продукцию. Запрет на оборот немаркированных товаров вступит в силу в октябре следующего года. Тогда же станет обязательной передача сведений о розничных продажах через кассы. В России с 1 июля появилась возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Как пишет РИА Новости, такая мера упростит взаимодействие между покупателем и продавцом, а также снизит риски мошеннических операций. Биометрические данные будут применяться на базе единой биометрической системы, через которую уже предоставляются различные госуслуги. Для удаленного совершения сделки потребуется заранее подать в Росреестр согласие на электронную регистрацию подобных операций. Аналитики назвали самые популярные ягоды у россиян. По данным опроса, в лидерах голубика, ежевика и малина. Эти ягоды обогнали популярности многие традиционные позиции. При этом клубника, малина и вишня остаются основной ягодой корзины. И их покупают стабильно в течение всего года. Остальная тенденция зафиксирована в зимний период. В это время растет спрос на черноплодную рябину. Ее выбирают как для приготовления компотов и муссов, так и в свежем виде. Сегодня днем в Москве ожидается до плюс 26 градусов, дождь и гроза. По данным гидробицентра в Подмосковье, температура воздуха может быть на несколько градусов выше. Погода будет облачная, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами сильный, возможно, гроза. Ветер северный до 11 метров в секунду. В предстоящие выходные до 30 градусов. Это все новости к данной минуте. Далее прозвучит песня «Одиночество» в исполнении певицы Славы.
0: Прямо сейчас.

0: Чтобы сделать кого-то чуточку счастливее, достаточно просто отправить привет в рубрику «Удачный момент» на Радио Дача. И мы уже ждем ваше сообщение на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните и не забудьте заказать песню, которая вам нравится. Обещаем исполнить ближайшую музыкальную заявку уже в финале этого часа. А еще будем подпевать хитам Радио Дачи группы, от группы «Браво» и «Аниты Цой». Послушаем тот самый хит группы «Горячие головы». Вот такой музыкальный настрой на ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: С новинкой с композиции «Дама у бара». Еще больше свежих песен вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, смотрите, частично слушайте. Те, что особенно понравится, заказывайте в эфире. Нам будет приятно. Прежде послушаем хиты, проверенные временем, от группы «Ласковый май», ансамбля «Самоцветы» и певицы Зары. Всем доброго, приятного вторника в компании «Радио Дача». Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: летом по полной программе, не дома на диване, а больше как-то на свежем воздухе, даже после работы. И перед сном прогулки вечерние и летние тоже лишними не будут. И не будет лишней музыка. Радиодача. Скоро послушаем Ирину Круг. И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем настроения.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Андрей, звоню я с Удмуртии, с поселка Бородино. Хочу передать привет своей подруге, зовут ее Снежана. Пожелать ей хорошего настроения, и чтобы она всегда оставалась такой же красивой, прекрасной и замечательной. И включить для нее песни «Руки вверх». Ай-яй-яй. Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Число аварий из-за выезда на встречную полосу выросло в России на 45%. По данным госавтоинспекции, за январь-июнь текущего года произошло более 1500 таких ДТП. В них погибли более 500 человек, это плюс 30% по сравнению с прошлым годом. Еще около 3000 получили травмы, об этом сообщает издание «Коммерсант». В некоторых регионах рост оказался значительно выше среднего. В этом списке Московская и Кировская области плюс 120% и Ставропольский край плюс 218%. Эксперты называют две основные причины. Неудовлетворительная организация дорожного движения на участках с ремонтом и аномальные снегопады в начале года, которые ухудшили видимость и состояние покрытия. Главными мотиваторами для работы у россиян чаще всего выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. 26% респондентов признались, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый считает работу необходимостью и ответил, потому что так надо. Исследование также показало, что для большинства россиян работа давно перестала быть исключительно способом закрывать базовые потребности. В Красноярском крае появится новый заповедник Дивногорский площадью почти 32 тысячи гектаров. Минприрода России выступила с инициативой создания особо охраняемой природной территории. В ее состав частично войдет существующий заказник краевого значения Красноярский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На территории уже зарегистрировано 805 видов сосудистых растений, мхов, лишайников и грибов. Среди редких видов 8 растений занесено в Красную книгу России, краснокнижные хищные птицы, редкий армянский шмель. Создание заповедника направлено на сохранение уникальной экосистемы и редких видов, обитающих в этом регионе. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час, а сейчас новый музыкальный час открывает в эфире Леонид Агутин с песней «Оля, Оля».
1: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

0: тоже можете выбирать то, что слушать. Принимайте участие в рубрике «Удачный момент». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8495-995-2555. Передавайте приветы, поздравления и закрепляйте все сказанное своими любимыми хитами. Обязательно поставим их в эфир. И не пропустите уже совсем скоро классные песни группы Любэ и Зайнаб Махаевой на радио. Удачи, удачного вторника вам!
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос, официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: песни «Солнце внутри». И, кстати, в этом году Иракли озарит своим присутствием юбилейный фестиваль «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве в честь 20-летия радиодачи. Также в этот праздничный вечер с нами будут «Шаман», группа «Комбинация», Денис Клявер, Александр Иванов и группа «Рондо», Михаил Шафутинский и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И ловите шикарные хиты далее. На радиодаче группа «Фабрика» появится, тоже участники юбилейного фестиваля «Удачные песни». Насладимся композицией Александра Серова и Ольги Бузовой. Хорошего дня всем.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

Дача Арина отправляет привет своим родителям и братьям. Сейчас брат Арсения сейчас отдыхает в лагере. Арина всем желает хорошей недели и хорошей погоды, что очень немаловажно. Владислав шлет привет своей маме. Зовут ее Любовь Сергеевна Николаева. Далее привет мужу Валерию Ионову и детям Никите, Климу, Алене, Тимофею, Елисею, Валерии. Какие красивые имена. С маленькими мы сейчас на даче, а старшие сыновья на работе. Светлана Ионова сие послание отправила. Далее привет дружному женскому коллективу швейного производства «Даркит» из города Кимра Тверской области. Всем прекрасной погоды и чудесного настроения желает Ольга Новикова. И от Галины послание «Привет в Москву» сыночку Сергею Потемкину из солнечного Таганрога. Всем замечательного настроения. Не забывайте, завтра уже середина лета. С чем я вас всех и поздравляю. Не упускайте свой шанс. Наслаждайтесь каждым днем. Всем мира, добра, любви. Вот золотые слова. Галина, действительно, завтра середина лета. Божечки мои. Песню будем слушать в исполнении Анатолия Цоя на радио «Дача». Композиция называется «Покажу паранойю».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, глубоко уважаемая Радио «Дача». Меня зовут Павел. Город Магнитогорск, сад Мичурина, 4-259. Всем удачного дня. И нашу любимую композицию. Надежда Кадышева «Веночек». Радио «Дача» – великие благодарства.

0: Если честно, я прям видела, как Павел, который заказал эту песню, оттанцевал все две с лишним минуты. Но, друзья, прежде чем прочитаю финальные сообщения в программе «Удачный час», напомню о нашем дне рождения, конечно же. В этом году «Радиодача» отмечает 20-летие. Праздновать будем на фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И на один вечер соберем вместе все звезды эфира. Среди всех звезд эфира, среди них Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, Виктория Дайнека, Александр Шоу и группа «Непара», «Алла Рид» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот, пожалуйста, быстренько финальная порция сообщений принимайте. Поздравляем с днем рождения Ильяну Анатольевну. Желаем счастья, здоровья, любви, успехов в работе, благополучия, исполнения всех желаний, женского счастья. От коллектива «Мойки самообслуживания МКС-2», Московская область, город Клин, от Татьяны, Леры и Ларисы. Далее поздравляем с днем рождения Галину Васильевну Степанову. Желаем всех благ, пусть будет все отлично. Валентина Дульцева, сие послание отправила. Валентина, вам привет. Далее привет мужу Саше с пожеланием хорошего отпуска от жены Елены из Опалихи сообщение. Еще один привет сыну Максиму, он сейчас за рулем, едет в Краснодар по работе. Пусть дела и дорога сложатся отлично. Светлана Сергеенко со станицы Тбилисской Краснодарского края отправила сообщение. И вот еще одно пишет вам Сергей из Иркутска. Передаю привет своим родственникам, друзьям. Всем желаю удачи, здоровья, хорошего настроения. Пожалуйста, поставьте песню Вячеслава Добрынина. Поставим песню Вячеслава Добрынина и еще одну заявку музыкальную обязательно исполним до финала этого часа. Все это время с вами Мария Федорова. Не прощаюсь. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина, и я из Вишкар-Алы. Спасибо садам «Малиновка» за классных соседей, у которых мы вас слушаем, и заказываем песню «Мираж, ты мой герой». Спасибо, радио «Дача». Всем хорошего дня.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки других людей. Опрос показал, что почти четверть респондентов негативно относятся к покупке дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Как пишет газета «Рус», со ссылкой на опрос, еще 20% участников раздражают чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в самом необходимом. 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить всю зарплату, а затем занимать деньги до следующего получения. При этом многие опрошенные признали, что и сами недовольны своим финансовым поведением. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и спонтанных тратах в состоянии стресса. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Регистрация на наш самый яркий солнечный проект проходит на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте. В начале нового музыкального часа прозвучит песня «Первый раз» в исполнении группы «Рефлексия». Отличное продолжение дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Продолжается дачный сезон, что очень приятно. И мы на радиодаче уверены, что этот самый дачный сезон должен обязательно сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист по утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30. Для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы категория 16+. И в эфире радиодача «Море любимой музыки». В скором времени послушаем Олега Газманова, группу «Витинс» и Диму Билана. Приятного вторника вам.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
8: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: продолжается в эфире «Радио Дача». Мы с удовольствием принимаем от вас яркие летние фотографии, с удовольствием смотрим, изучаем и меняем их на шикарные подарки для удачного отдыха. Друзья, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете, как я уже говорила, свой яркий летний снимок, обязательно написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные искренние фотографии «Радио Дача» будет дарить призы и путевку в финал. 28 августа мы в финале разыграем два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Удачи всем! Участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех без исключения новая подборка отличных песен ожидается на «Радио Дача». Будем слушать Вячеслава Малежика, Филиппа Киркорова и Татьяну Овсиенко уже совсем скоро.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: вашей любимой музыки. Приятная встреча с Даней Борисовым. Я же машу рукой, прощаюсь до завтра. Напоследок обязательно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классную песню Таисии Повалий. Всем пока, с вами была Мария Федорова. Чудесного лета!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: счастье.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Умар. Я звоню из города Челябинска. Передаю привет своей семье. Маме, сестре, всем родственникам. И специально для них я заказываю белые розы. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 топливным предприятиям в 5 регионах страны. Региональное управление ФАС направили предупреждение компаниям, работающим в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Причиной возможно экономически необоснованное изменение цен на бензин и дизельное топливо. ФАС продолжает мониторинг ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Оплата по биометрии появилась на станциях МЦД-2. Сервис заработал более чем на 100 проходах 25 станций диаметра, сообщили в Дептрансе. В системе подключены по одному турникету на вход и выход. Их обозначили специальными стикерами на створках и под камерами. Во время регистрации пассажира нейросеть преобразует фотографию пользователя в обезличенный набор символов. Его нельзя расшифровать обратно, изображение или связать с конкретным человеком. В моменте прохода через турникет технология отличает от живого человека от фото или видео, анализирует мимику и любые движения пассажира. За первые 6 месяцев текущего года диспансеризацию прошли более 50 миллионов россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Регулярные профосмотры позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать терапию. В приоритете диагностика сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, онкологических и нейродегенеративных заболеваний. В настоящее время диспансеризация охватывает все регионы страны и проводится в плановом режиме. В июне в России вырос спрос на рабочих и учителей на 18% за месяц. По данным «Коммерсанта», также активнее нанимать сотрудников стали транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди растущих отраслей предлагаются руководителям, а также специалистам в строительстве, логистике и автобизнесе. Официальный курс доллара на сегодня составляет 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Этот выпуск завершен. Певица Слава откроет новый музыкальный час.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: песня, которую недавно для себя открыли представители поколения Z, зумеры. Хит «Хватит довольно», Света, слушаем в середине часа на радиодаче. Очень много видео в интернете короткого формата, где под эту песню разворачиваются самые разные ситуации. Мне чаще всего в ленте попадается что-то связанное с работой. Например, когда подходит коллега и просит сделать какую-то работу, которую ты не должен делать. И сразу начинает играть песня «Хватит довольно», «Уходи», «Уезжай», «Прощай». Примерно эти же слова хочется сказать рабочей неделе, но она, друзья, только-только начинается. Сделаем ее лучшей любимой музыкой, и скоро на радиодаче Артур Пирожков, Вадим Усланов и певица Зара. Меня зовут Даня Борисов, отличного вам дня.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удачные советы и полезные лайфхаки сами себя не узнают, друзья. Их послушать надо в эфире «Радио Дача». Каждые выходные, в субботу в 11.30 и в воскресенье в 17.30, профессиональный биолог, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев рассказывает, как упростить себе жизнь, пребывая на загородном участке. Ему еще вопрос можно задать, на самый интересный он отвечает в эфире. Вопросы принимаются в группе «Радио Дача ВОК». Чтобы и на вашем загородном участке все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Ты чего на звонки не отвечаешь?
9: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
8: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи, Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
12: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: насладиться летом, пока оно в городе. Нужно, пока лето, друзья, не упустить нашу акцию «Лето сюрпризом». Ведь там можно выиграть один из двух главных призов. В этом году мы разыгрываем два парных круиза на морской лайнер по маршруту из Сочи в Турцию. Отправятся победители нашего проекта. Меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха каждое утро. Чтобы принять участие, заходите на сайт radiodacha.ru, читайте правила акции, переходите на специальную страничку нашей акции, там регистрируйте свою анкету и загружайте солнечное интересное фото. Ну и не забудьте написать небольшую историю, что на снимке происходит. Мы, кстати, сайт обновили, тут теперь можно посмотреть фото всех участников, победителей проекта, тех, кто отправился в финал, тоже увидеть. В общем, интересно, друзья, заглядывайте по адресу radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный
1: рост. Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
1: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я Черногорка Валентина, город Астрахань. Хочу передать привет своим родственникам, своему сыну Александру, Валентине Снохе, моим внукам Тане, Вове, Косте. И заказываю любую хорошую песню Николая Басова для моих родственников всех.

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минспорт планирует привлечь 30% людей с инвалидностью к регулярным занятиям спорта и физкультуры. Соответствующие целевые показатели включены в проект концепции развития адаптивной физической культуры и спорта в России на период до 2030 года с перспективой до 2036 года. Согласно данным, на 1 января текущего года вовлеченность граждан с инвалидностью в спортивную деятельность достигла 26%, тогда как годом ранее показатель составлял всего 25,5%. Кроме того, к 2030 году планируется увеличить долю спортивных объектов, приспособленных для занятий людей с ограниченными возможностями. В Минпросвещении установили новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они могут заниматься не более 10-й части от общего объема учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Кроме того, министерство завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого государственных экзаменов. Благодаря этому на УГ и ЕГЭ будет проверяться исключительно тот материал, который учащийся действительно проходит на уроках. Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян назвали идеальным вариантом жилья частный дом. При этом в реальности две трети респондентов живут в квартирах и лишь почти треть в собственных домах. В целом, своим текущим жильем довольны 75% граждан. Главными плюсами квартиры опрошенные считают большую кухню и наличие балкона. А среди преимуществ дома выделяют собственный участок и удобство внутри. Ключевые требования к району проживания – это развитая инфраструктура и тишина. Этот выпуск завершен. Следующий через час песня «Не молчи» в исполнении Димы Билана прозвучит сразу после выпуска в новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас

0: Движение – жизнь, друзья, даже если ваше имя совсем не Таня, а Андрей, например, это не повод оставаться в стране от жарких танцев. Даже если рабочий день в разгаре, а начальник не очень любит танцы, можно найти какое-нибудь укромное местечко, надеть наушники и двигаться в ритм лучшей отечественной музыки, музыки радиодачи. У нас еще много песен, которые создадут хорошее настроение для ваших зажигательных движений. Скоро послушаем новых самоцветов, группу «Руки вверх» и Ирину Круг на радиодаче.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066. 66.

0: новых самоцветов песню «Танцы на воде» слушаем в эфире радиодачи прямо сейчас. Если вам эта песня, что называется, зашла, друзья, откликнулось сердце, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так вы поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени расставляем ваши любимые песни по местам. Не пропускайте хит-парад на волнах радиодача.
1: Реклама.
2: Ты чего на звонки не отвечаешь?
3: Коллекторы. Денег нет. Работа шатается.
2: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранит от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Урал-мебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Урал-мебель», Карла Маркса, 208А.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
14: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 60.

0: Sky стал солист ансамбля Лейси. Песня Игорь Иванов. Песня в его записи разошлась 30-миллионным тиражом. Лев Лещенко, заполучив пластинку, и Лев Лещенко, друживший с автором хита Вячеславом Добрыниным, заинтересовался песней и с согласия автора сделал ее запись с оркестром. Он исполнял композицию на концертах в тональности немного ниже оригинала и в несколько оживленном темпе, что придало композиции новые краски. Так хит и стал визитной карточкой Льва Лещенко и навсегда стал прочно ассоциироваться с его репертуаром. Легендарным хитом завершаем очередной музыкальный час на радио «Удача». До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент» и классный хит Николая Баскова и Любови Успенской.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Шакина Надежда Геннадьевна, я из Оренбургской области. Хотела передать привет своей крестнице 32-й колонии города Перми, Горюновой Лиле Олеговне, и подруге Амитасовой Алине. Девочки милые, если все хорошо, то скоро увидимся. Я помню вас, люблю. И заказываю для вас песню Ирины Аллегровой. Спасибо, радио «Дача».

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
1: В студии Радио Дача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Число аварий за выезды на встречную полосу выросло на 45% в России. По данным госавтоинспекции, за январь-июнь текущего года произошло более 1500 таких ДТП. В них погибли более 500 человек, это плюс 30% по сравнению с прошлым годом. Еще около 3000 получили травмы, об этом пишет Коммерсант. В некоторых регионах рост оказался значительно выше среднего. В этом списке Московская и Кировская области плюс 120% и Ставропольский край плюс 218%. Эксперты называют две основные причины: неудовлетворительная организация дорожного движения на участках с ремонтом и аномальные снегопады в начале года, которые ухудшили видимость и состояние покрытия. В Красноярском крае появится новый заповедник Дивногорский площадью почти 32 тысячи гектаров. Минприрода России выступила с инициативой создания особо охраняемой природной территории. В ее состав частично войдет существующий заказник краевого значения Красноярский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На территории уже зарегистрировано 805 видов сосудистых растений, мхов, лишайников и грибов. Среди редких видов 8 растений, занесенных в Красную книгу России, а также краснокнижные хищные птицы и редкий армянский шмель. Создание заповедника направлено на сохранение уникальной экосистемы и редких видов, обитающих в этом регионе. Аналитики назвали самые популярные ягоды у россиян. По данным опроса, в лидерах спроса голубика, ежевика и малина. Они обогнали по популярности многие традиционные позиции. При этом клубника, малина и вишня остаются основой ягодной корзины. Их покупают стабильно в течение всего года. Отдельная тенденция зафиксирована в зимний период, и в это время растет спрос на черноплодную рябину. Ее выбирают как для приготовления компотов и морсов, так и в свежем виде. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Самый лучший день» в исполнении Григория Лепса.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Музыку останавливать не будем, даже если об этом просит Полина Гагарина. Совсем скоро, кстати, увидим любимую певицу на сцене юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. Полина будет поздравлять «Радиодачу» с 20-летием. Вместе с ней на сцену выйдут Султан Лагучев, группа «Фабрика», Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, еще более 25 артистов «Радиодача». Ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: с нами лето. Поделились своими жаркими, солнечными историями на сайте radiodacha.ru. За это, быть может, вручим вам классный приз и отправим вас в финал нашей акции «Лето с сюрпризом». Там, напомню, мы разыгрываем два парных круиза по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. У нас есть специальная страничка конкурса. Заходите, загружайте свой летний снимок, напишите небольшую историю, что на снимке происходит, и верьте в свою удачу. Называем финалистов каждое буднее утро в 8:45 по московскому времени. Правила читайте там же на сайте radiodacha.ru.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Одной свежие.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Ты чего на звонки не отвечаешь?
5: Коллекторы. Денег нет. Работа шатается.
4: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Еще одна участница юбилейного фестиваля «Радиоудача. Удачные песни» в эфире — это Виктория Дайнеко с хитом «Лейла». Кстати, недавно у нее вышла новинка, которая называется «Нормально». И эту песню уже можно услышать на волнах «Радиоудача», заказать в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Кстати, об удачном моменте, он совершится для одного нашего слушателя уже совсем скоро. До этого не пропустите классную песню Дианы Гурцкая на «Радиоудача» совсем скоро.
1: Удачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Самарской области, город Жигулёв. Меня зовут Ольга. Хотела бы поздравить сестер своих. У меня их 5. С началом отпуска. Они у меня 2 года в отпусках не были, и сегодня они первый день все в отпусках. Передаю огромный привет Марии, Татьяна, Нина, Александра, Ольга. И хочу попросить

0: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. Кроме того, с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так, сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения составляет в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется, исходя из регионального прожиточного минимума, и выдается единовременно за весь период отпуска. В Красноярском крае появится новый заповедник Дивногорский площади почти 32 тысячи гектаров. Минприроды выступила с инициативой создания особо охраняемой природной территории. В ее состав частично войдет существующий заказник краевого значения Красноярский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На территории уже зарегистрировано 805 видов сосудистых растений, мхов, лишайников и грибов. Среди редких видов 8 растений, занесенных в Красную книгу России, а также краснокнижные хищные птицы. Создание заповедника направлено на сохранение уникальной экосистемы и редких видов, обитающих в этом регионе. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. А самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня Ирины Аллегровой «Кому какая разница».
0: Прямо сейчас

0: Под финал рабочего дня задает Ирина Дубцова на радиодачу. Я его немножко перефразирую, спрошу у вас, ну как вы там, друзья? Надеюсь, что большинство из вас все-таки отдыхает, а не работает. Все-таки июль, пора отпусков, пора счастья и веселья. Ну а если вам пришлось все-таки трудиться, то радостная новость у меня для вас есть. До финала трудового вторника осталось совсем чуть-чуть. Дождемся окончания рабочего дня вместе в ритме вашей любимой музыки. Скоро на радиодаче Александр Добронравов, группа «Гости из будущего» и Филипп Киркоров.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
9: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Классная песня Александра Добронравова. Она называется «Божественная». Продолжает эфир «Радио Дача». Недавно Александр приходил в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Это было в День России, как сейчас помню. Там он в том числе рассказал о своем новом хите «Божественная». Уже в эту пятницу в гостях у звездного шоу ждем сразу двух гостей. К Марии Федоровой и Александру Жилавскому заглянут Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Они представят свою новую песню «Happy End». Расскажут, как получилось это сотрудничество. Не пропустите очередной выпуск звездного шоу в пятницу в 17 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Хорошая идея оставить себе письмо лета. Переписать на лист бумаги, что успело с вами хорошего случиться за июнь и июль. Запаковать в конверт и дождаться следующего лета, чтобы сравнить, как вы проводите эти жаркие сезоны, есть ли какое-то развитие в динамике, друзья. Хит-альбом Иванушек Интернешнл завершается очередной музыкальный час на радио «Дача». Вместе с ним канет в лету и моя рабочая смена. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Меня зовут Даня Борисов. Вернусь в эфир радио «Дача» завтра днем. Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: За

0: Получи, получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача от

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Дача.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Ромашкина Анна, я из Новосибирской области, города Искитима. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить всех своих одноклассников. У меня вчера был день рождения. Спасибо, ребята, вам за поздравления, за теплые пожелания. И, конечно, хотела бы передать привет нашему однокласснику Даниилу Акишеву. Даниил, мы тебе желаем успехов, достижения новых вершин, побед. И поставьте, пожалуйста, песню «Я как Федерико Феллини». Спасибо, уважаемая радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. Врачи назвали идеальное время для сна и предупредили о рисках хронического недосыпа. По мнению специалистов, оптимальное время для отдыха ко сну – 22:00. Кроме того, помимо режима выделяются два других ключевых фактора здоровья – это правильное питание и регулярные физические нагрузки. Также рекомендуется избегать стрессов и следить за балансом микро- и макронутриентов. При дефиците сна падает концентрация, замедляется реакция и возникает дневная сонливость. А при регулярном недосыпе страдают жизненно важные органы. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки других людей. Опрос показал, что почти четверть респондентов негативно относятся к покупке дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Как пишет газета «Ру», еще 20% участников раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в самом необходимом. 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить всю зарплату, а затем занимать деньги до следующего получения. Специалисты сервиса Яндекс.Карты выяснили, как предприниматели чаще всего называют свой бизнес. Так, самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Между тем, самыми распространенными именами в названиях стали Елена, Ольга и Анна. А самыми редкими – Августина, Миранда, Милослава и Лорена. Встречаются на вывесках и названия животных. Самые популярные – это кот, лиса и медведь. Этот выпуск завершен. Далее прозвучит московская песня в исполнении Сергея Трофимова.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Веки закрываются, спать хочется, а впереди целый рабочий день. Это вот примерно похожая картина каждое утро. Леонид Агутин, Томас Невергрин, их яркий хит в эфире «Радио Дача». Проводим вечер в компании отличной музыки. Еще есть время перед тем, как лечь спать. Можете передать привет в нашем эфире. Также поздравить своих коллег с завершением очередного рабочего дня, что, конечно, добавляет красок настроению. А еще через короткую паузу сюда же для положительных эмоций отличные хиты Валерия Сюткина, Николая Баскова, Татьяны Булановой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Мы тоже с вами часто уезжаем, например, на своей даче или в гости к друзьям. Также сейчас сезон отпусков, дома точно сидеть не хочется. Ну а покупки и чувства, этого у нас хватает круглый год. Также и с яркими хитами нашего эфира. В любое время года и погоду для вас самые любимые. Уже скоро послушаем песни группы «Мираж», Ани Лорак, группы «Нэнси» и других любимых артистов радио «Дача». Держимся нашей волны. Всем желаем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: На радиодаче музыка нас связала с большим количеством прекрасных мест на карте. Мы поддерживаем ваш летний отдых. Он будет у каждого, несмотря на трудовые будни. Ну и не перестаем дарить любимые хиты. Слушать нас можно в любой точке планеты. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. И уже на главной странице внизу экрана находим специальный плеер. Также вам на выбор несколько онлайн-каналов, песни года, диско-дача. Как видим, много музыки не бывает. А значит, через короткую паузу послушаем отличные хиты группы «Високосный год», «Жанны Фриски», «Жасмин» и многие другие.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под

0: новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лебедева Людмила. Я звоню совхоза «Останкино» Московской области. Хочу поздравить свою любимую мамочку Галину Викторовну, свою дочку Лебедеву Арину. Я вас очень сильно люблю. И поставить песню Андрея Губина «Девушки как звезды». Радио «Дача», вам огромное спасибо, что вы есть.

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное дело. А наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Прием на бюджетные места продлится до 15 августа, а на творческие специальности до 10 августа. В Москве заработал 70-й по счету искусственный интеллект-сервис для лучевой диагностики. Как рассказала замэра Анастасия Ракова, он предназначен для выявления дисплазии тазобедренных суставов у детей. Новый цифровой помощник автоматически анализирует снимки и проводит необходимые измерения. Внедрение сервиса повысит точность диагностики. Это поможет предотвратить серьезные заболевания в будущем. Также нейросеть значительно экономит время врача. Благодаря ей измерения теперь занимают всего несколько минут. Оплата по биометрии появилась на станциях МЦД-2. Сервис заработает более чем на 100 проходах 25 станций диаметра, сообщили в Дептрансе. В системе подключены по одному турникету на вход и выход. Их обозначили специальными стикерами на створках и под камерами. Во время регистрации пассажира нейросеть преобразует фотографию пользователя в обезличенный набор символов. Его нельзя расшифровать обратно в изображение или связать с конкретным человеком. В момент прохода через турникет технология отличает живого человека от фото или видео, анализирует мимику и любые движения пассажира. Россияне переключаются с ресторанов на готовую еду в супермаркетах. За первую половину текущего года трафик в заведениях общепита снизился почти на 10% по всей стране, сообщает «Коммерсант». Наибольшее падение зафиксировано в пекарнях, затем в кафе, фастфуде, кофейнях и киосках с мороженым. Как отмечается, причина в том, что потребители сокращают необязательные траты и ищут более дешевую альтернативу обедам вне дома. В ответ продуктовые сети активно расширяют ассортимент готовой еды. Это все новости на сегодня. Далее в эфире «Радио Дача» прозвучит песня Жанны Фриске.

0: У нас на радиодаче танцует, особенно в момент программы «Диско-дача». Но, вы знаете, не обязательно ждать вечер пятницы или субботы. Можно дозвониться в любое время к нам в студию по телефону 8-495-995-2555 и заказать свой любимый и танцевальный хит в рубрике «Удачный момент». В финале часа ваши музыкальные заявки. А вот через короткую паузу для вас не менее желанные хиты Марины Хлебниковой, Филипп Киркорова, Владислава Агафонова и многие другие.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: компании таких прекрасных песен мы проводим этот вечер. С нами вторник, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Максим, Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Многое, чем можно заняться в летний сезон. В это время проводится также множество музыкальных, творческих событий. Можно и зоопарк посетить или ботанический сад. Это одновременно прогулка на свежем воздухе и образовательное мини-путешествие. Ну и теплые ночи, отличное время, чтобы насладиться звездным небом. Всем желаем прекрасного летнего отдыха, ну и легкого продолжения рабочей недели. С нами вечер вторника, надеюсь, многие уже дома, отдыхают. И через короткую паузу ваш отдых дополнит хиты группы «Гости из будущего», «Слава» и Татьяна Овсиенко, Виктора Салтыкова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Руснему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Красногорск. Я хочу передать привет своему однокласснику Крымову Леонтию и дарю песню «Серые глаза». Спасибо, радио «Дача».

Рассказывать о любви можно часами, приводить примеры, вспоминая крепкие отношения, а также проявлять свои чувства в нашем эфире. Можно передать привет второй половине в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Мы ждем звонков, ну и через короткую паузу будем слушать хиты группы «А-студио», Никиты и Марии Зайцева и Фурса, Сергея Трофимова и многие другие уже скоро в эфире «Радио Дача».

каждой девушке или женщине приятно получать цветы в любое время года, особенно летом, когда вокруг много зелени, и погода радует своим теплом. Ну, кстати, только есть один момент в плане цветов. Не всем по душе свежесрезанные цветы. Кто-то принципиально выбирает более гуманный вариант подарка – живые цветы в горшке. И, к счастью, сейчас огромный выбор именно цветущих комнатных растений. Поэтому хватит каждый. Также и в нашей музыкальной истории. Для каждого, кто слушает радиодачу, уже скоро хиты группа Йова, Сливки, Владимира Преснякова и многие другие.

0: ничто так не помогает почувствовать атмосферу города, как его общественный транспорт. Это особенно актуально во время поезда, когда, приехав в другую страну или город, мы стремимся глубже понять и ощутить колорит нового места. Да, можно посещать рестораны, музеи, гулять по паркам, а можно спуститься в метро или сесть в местный городской автобус, маршрутку и все, как будто в свой среди чужих. Мы также с вами следуем дальше и уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», Тейси Повали, Евгения Григорьева и многие другие. Всем удачного вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, самые лучшие «Радио «Дача». Звонит обстоятельная слушательница Елена с города Новоульяновска. Хочу передать привет Ерсовой Татьяне, Царегородцевой Дарье, своей любимой дочурке Светлане. Пожелать им здоровья, счастья и любви. И передайте, пожалуйста, песню Григория Лепса.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

Любой другой может узнать подробный гороскоп на текущие сутки в нашем эфире «Советы астрологов» каждое утро. А вот вечером на радиодаче много таких прекрасных хитов. Кстати, тут между делом посматриваются трансляции полуфинала чемпионата мира по футболу на Кинопоиске. Всем неравнодушным к этому виду спорта сообщаю, к этой минуте Франция играет в ничью с Испанией. Сейчас первый тайм. Кстати, за трансляцией следят уже более 2 миллионов болельщиков. Но еще бы, такая интрига. Посмотрим, что будет дальше. Но уже сейчас я могу вам рассказать, что ждем здесь, в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Николая Баскова, группы «Город 312» и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай

В продолжении часа на Радио Дача с любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Султана Лагучева, еще увидим Михаила Шуфутинского, Ольгу Зарубину, Кайметова, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Виктора Королева, группы «Премьер-министр» и не только.

0: И вот нам идеальный вариант летнего отдыха. Солнце, жара и настоящие летние приключения. Именно в такую погоду сразу хочется собраться компанией, отправиться гулять, а лучше поехать за город. Ну, главное не сидеть дома. Об этом мы вспомним в пятницу вечером, когда рабочая неделя завершится. А вот сейчас мы всем желаем легкого продолжения трудовых будней. Завершается вторник, и проводим этот вечер в компании таких прекрасных песен. Уже скоро послушаем хиты группы «Краски», Валерия и Стаса Пьехи, Александра Малинина и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Я живу в городе Пенза. Я работаю грузчиком. Пламенно передаю привет Сергею Михайловичу Сенечкину. Желаю всем здоровья и счастья. И заказываю песни «Течет ручей». Спасибо, радио «Дача».

нами на его трудовые будни, которые лишь набирают обороты. Но есть в этой истории свои положительные моменты. Самый сложный рабочий день совершился, и вторник также приближается к финалу. Уже завтра экватор трудовых будней, и подробнее о наступающей среде можно узнать в рубрике «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов узнаем утром в 6:30 по московскому времени. Проведем завтрашний день, правильно учитывая рекомендации. А вот сейчас этим поздним вечером мы продолжаем слушать такие прекрасные хиты. Через короткую паузу для вас песни Дмитрия Колдуна, Андрея Державина, Натали и многие другие в эфире «Радио Дача».

радиодаче, который, кстати, в первые дни лета был в гостях в звездном шоу «Назад в будущее». Вспомнил про яркие моменты своей карьеры и рассказал о семейной жизни. В частности, певец объяснил, почему давно перестал реагировать на разговоры о своей фамилии, а еще рассказал о магической цифре 6 в своей судьбе. Можете найти видеоверсию на нашем сайте radiodacha.ru и посмотреть, если прослушали выпуск. Ну или желаете пересмотреть и переслушать. Такое тоже приветствуется. Ну а мы с вами в ближайшее время послушаем хиты Стаса Михайлова, Татьяны Булановой, Натальи Гордиенко и многие другие.

0: этого часа на радио «Дача», и любое ожидание рано или поздно обречено на успех. Мы с вами ждем обычно всю неделю выходные, и вот с нами уже финальные минуты вторника. А завтра и вовсе экватор трудовых будней. Такими темпами незаметно доберемся до финала трудовых будней. Забегая вперед, напомню, завершим рабочую неделю, как всегда, ярко в компании танцевальных хитов программы «Диско Дача». Каждую пятницу и субботу слушаем их с 20 до 23 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу для вас не менее желанные песни Игоря Николаева, Аллы Рид, Марины Хлебниковой. Ну и дальше еще больше отличной музыки. Целая ночь, которую с вами проведет мой коллега Иван Никитин. Ну а я прощаюсь до завтра. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 20

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать большущий привет в город Астрахань своей подруге Ксюше и ее маме Наталье. И прошу порадовать девочек песней «По ресторанам, по ресторанам». Всем классного дня и отличного настроения. А вам, радиодача, как всегда, огромнейшее спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Юлия Савичева на радио «Дача». В сердце каждого человека живет не только любовь, но еще и забота, переживания за близких, печаль, радость и много чего еще. Не зря же говорят, чтобы познать самих себя, очень сложно. Нужно чуть ли не целую жизнь. А уж чтобы поднять сердце другого человека, то и вообще, наверное, всей вечности мало. Всем желаю приятной ночи на волне радио «Дача». В студии Иван Никитин. Принимаю уютную студию от Сергея Черноусова. И всем желаю замечательного времяпрепровождения. Далее послушаем хит Авраама Руссо, Вавана и Анны Семенович и Александра Буйнова. Давайте начнем эту приятную ночь.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
2: Полина Гагарина.

Полина Гагарина на радио «Дача». Кстати, все больше ценятся именно те специалисты, которые умеют что-то делать своими руками. А если посмотреть широко, то обнаружим, что все, чем мы пользуемся в жизни, сделано умелыми руками талантливых людей. Кстати, с Полиной Гагариной мы обязательно встретимся не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena еще увидим более 20 артистов, в их числе Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и еще многие-многие другие. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Группа «Чили» на радио «Дача». Хочется надеяться, что краски лета еще долго не смоют ни один дождь, каким бы сильным он ни был. А вот поберечь себя и, например, свой автомобиль в непогоду обязательно стоит. Например, поменьше стоять или парковаться у деревьев, которые потом убирают коммунальные службы, как настоящие завалы после дождя и урагана. Но не будем о грустном, тем более, что впереди хит Надежды Кадышевой, Виктории Дайнеко и рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам с Воронежской области, села Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усову Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню Юрия Визбора. Спасибо, радио «Дача».
5: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

родная моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: Лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Добро на радио «Дача». 12 часов ночи сейчас только в Калининграде. Вот там и можно отметить начало новых суток. А вот, например, в Москве уже давно час ночи. И если вы все еще не спите, значит, мы с вами на одной волне. Рад приветствовать всех. У микрофона Иван Никитин. Далее продолжим также в танцевальном ключе. Скоро послушаем группу «Рефлекс». Потом Настасью Самбурскую и Леонида Агутина. Оставайтесь с нами.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Великолепный и чувственный дуэт Анны Асти и Димы Билана. А какой клип, а какая фотосессия, посвященная этому клипу. Прямо сейчас на Радио Дача. У каждой хорошей истории обязательно есть продолжение. И речь сейчас не о кассовом кино, а о более приятной и насущной новости. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.

0: В молчании никакого толка нет и не было никогда. Гораздо проще взять в руки телефон, набрать знакомый номер, и вот мы уже и не одни во вселенной. Денис Майданов на радиодаче.
1: И мы сорвемся на зов с высоты.
0: А если хочется удивить еще и песней в подарок, тогда вы точно по адресу. Обязательно звоните в рубрику «Удачный момент», а остальное уже предоставьте нам. Далее на радиодаче хит «Знакомый с детства» в исполнении Натальи Ветлицкой. Далее послушаем на Таисию Повалий.
2: Реклама.
0: «Детство» в исполнении Натальи Ветлицкой. Далее послушаем на Таисию Повалий.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе,

0: Большой фестиваль
1: «Удачные песни». Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Ева Польна на радио «Дача». Когда кажется, что будь-то весь мир против нас, значит, точно пора ложиться спать и как следует выспаться. Потому как выспавшемуся человеку всегда легче улыбнуться с утра. А от улыбки, как известно, станет всем светлей. Далее на радио «Дача» послушаем хит Филиппа Киркорова. Кстати говоря, новинка. Поэтому с удовольствием всегда прислушиваемся, слушаем буквально каждую ноту. Ну а потом послушаем великолепный дуэт Вики Цыгановой, Михаила Круга.

людях, которым хорошо вместе друг с другом. По-моему, описание отлично подходит и для каждого слушателя радиодачи, особенно если они пара, особенно если у них семья. Всем желаю только любви, искренней и чистой. С вами Иван Никитин. Ну а далее послушаем хит в тему, что называется, от группы Ивановки Интернешнл, потом группа V-Teens и Игорь Корнелюк. Оставайтесь с нами, будет душевно и хорошо.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: хит певицы Натали на радио «Дача». Ой, каких только историй не наслушаешься. От знакомых, друзей и коллег, которые вернулись из отпуска с новыми впечатлениями. Бывают и рассказы о неразделенной любви, но человек так устроен, что через некоторое время он уже сам себе говорит, а может и к лучшему. Вот на этой жизнеутверждающей ноте и продолжим дальше. Через пару минут послушаем хит группы «Демо», затем Стас Михайлов, ну и перейдем к рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Елена. Я из города Красногорск, Московской области. Хочу передать привет своему любимому мужу Пузыреву Руслану. Сказать ему то, что его очень сильно люблю. И поставить для него песню Натальи Власовой, песню «Любовь». Спасибо большое, Радио «Дача».